кантах пани канги, неспасанто ши мита уизах и уоки канги, рики, Диос тада солопаги, на канги, камба гралито, мамита та, Диос солопаги, ниспа, понжанта, катинами канги. 7:05, 7:05, кахпика, рена, сидас паникуна, карики, кашнами канта, дама шамунка, и тута манта,